Тут убираешь мне даже турба. Дай, дай, дай. Сега! Эй! Казано честно всичко!

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ни помогнете.
1: Всички заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пее.
1: Али вие сте!
0: Е!
1: Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али! Али